слезы тоже чуть пойда. Ты си добро прошла мысли, другое треба да очи отвори.